0: Номер 7.
1: Там Любо Киров.
0: Номер 6.
1: Ехо. Михайла Маринова.
0: Номер 5.
1: Само за нас. Жени Лечева.

Ľubimi pesni. Zadvuana. Česet na OMV Max Motion i ľubimi pesni Zadvuana. По ПГ Радио. Музиката, която те води напред.